Прелестайся, Боже, смерть, прости меня. Вот дар ваш, дар, простите.